Где гори, как мой юрич целый, да, на лопту стани и успори, как он ты се замода. А не им на память било пало, да то тако мора быть.